Я подумала, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты